0: Радио Макс.
1: Слушате други програм Хрватското радио, 1379 епизоду, серия емисия Welcome to the Club, односно Добро дошли у клуб. Henry Hawking, Transformation, XTN Mix, слушали смо много тога, чули смо Kevin McKay, Monsieur, XTN Mix, те Crassia, Sunset и San Francisco, Extended Mix. Емисию наставим с Deep Fiction, Dizzy, XTN Mix, те Groove Armada, La